0: На своей движении подаст!
1: А так, давайте зажигать. Готовься двигаться, готовься танцевать. Поехали. Когда играет музыка, я не могу устоять. Моя голова начинает кивать, вот они чай. Мои плечи подтягиваются, бедра начинают качаться. Бит меня захватывает.

Нет, чувак, я не хочу домой. Я хочу еще немного потанцевать, это не преступление. Нет, чувак, я не хочу домой. Я хочу еще немного потанцевать, это не преступление. Давайте танцевать всю ночь напролет.